0: ситуация стала критической. Дети с ограниченными возможностями будут получать в июне дополнительную финансовую помощь в размере 3000 леев. Эта мера направлена на усиление социальной защиты путем компенсации дополнительных расходов, связанных с уходом, реабилитацией, мобильностью и социальной интеграцией. Выплаты будут осуществляться ежегодно. Для облегчения быстрого доступа к финансовым средствам Министерство труда и социальной защиты разработало механизм автоматической выплаты. Таким образом, родителям не придется обращаться в уполномоченные учреждения для подачи заявлений. Как отмечают власти, эта ежегодная выплата задумана как универсальная поддержка для всех семей, независимо от населенного пункта проживания или их социального положения. Движение автотранспорта будет перекрыто в воскресенье 24 мая на 11 часов в центре столицы. Ограничение касается периметра площади Великого национального собрания. По информации премьер-министра Кишинева, ограничения введены в связи с проведением велогонки «Велохора» выпуск 2026 года. Общественный транспорт будет курсировать в обычном режиме по всему маршруту, останавливаясь лишь на короткое время в момент прохождения колонны велосипедистов в сопровождении полиции. Также в воскресенье будут введены ограничения движения на улице Александра Челбун на участке между улицами Пушкин и митрополита Бенулиско-Бадони с 12 часов до 22. Муниципальные власти также сообщают, что в период с 23 мая 20 часов до 25 мая 5 утра будет перекрыто движение транспорта по улице Коломна на участке между улицами митрополита Бенулиско-Бадони и Пушкина в связи с проведением фестиваля традиций. Водители призывают соблюдать указания сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дорогах, а также пользоваться альтернативными маршрутами. Зарубежные новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Украине или Беларуси после того, как Украина предупредила, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси в направлении Киева и Черниговской области, сообщает Евроньюз. Владимир Зеленский 21 мая заявил, что Киев готов принять превентивные меры против России и руководства Беларуси из-за потенциальных военных угроз на севере Украины, связанных с совместными ядерными учениями Минска и Москвы, а также на фоне напряженности с государствами-членами НАТО в Европе, вызванной инцидентами с беспилотниками в районе Балтийского моря. Министр европейских стран, отвечающий за экономические направления, на следующей неделе рассмотрит так называемый акт об ускорении промышленного развития Союза, принятый Европейской комиссией в начале марта. В центре обсуждений будут методы обеспечения более широкого доступа к единому рынку за счет требований по низким выбросам углерода и предоставления приоритета европейскому производству, говорится в сообщении Совета Европейского Союза. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

лампа зажигала, арбитка турача, май, паризин, будто кшиделазар, канасы, канасы, вино, завы, тунисы, канасы, канасы, вино, завы, тунисы, эй!

Панацея, вином замету нефть. Панацея, панацея, вином замету нефть. Панацея, панацея, вином замету нефть. Канацея, канацея, вином замету нефть. Ай-ди-ди-ди-да, ай-ди-ди-ди-да.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Молодые люди, впервые устроившиеся на работу в определенных сферах, смогут получать ежемесячную надбавку к зарплате в рамках программы Министерства труда и социальной защиты. Министр Наталья Плугару отметила, что таким образом власти стремятся поддержать молодежь в начале карьеры дома в Республике Молдова и способствовать экономическому развитию страны.
2: Программа предоставляет молодым людям соответствующим критериям надбавку к заработной плате в размере 3000 лир в месяц. Эта надбавка выплачивается в течение первого года работы в течение 12 месяцев и не облагается налогом. Получить надбавку могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, которые впервые устраиваются на работу в ряд стратегических отраслей, а именно электронная промышленность, машиностроение, текстильная промышленность, агропромышленный комплекс, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов и творческие отрасли. Те, кто хочет получить соответствующую надбавку, должны зайти в приложение «Ева», выбрать раздел «Пособие» и опцию «Помощь при первом трудоустройстве». Молодые люди могут один раз сменить место работы в этот период, не потеряв право на данное пособие, если новый работодатель работает в соответствующих стратегических сферах. Кроме того, эта надбавка к зарплате сохраняется и во время ежегодного отпуска, больничного или отпуска по уходу за ребенком для отца. На данный момент этой выплатой в размере 3000 лев в месяц уже воспользовались более 1200 молодых людей. Аграрии, развивающие свои бизнесы, получили финансирование на общую сумму свыше 16,5 миллионов леев в период с 9 апреля по 22 мая благодаря новому компоненту «Независимый оборотный сельскохозяйственный капитал» программы «Кредитная поддержка сельского хозяйства». Новый инструмент позволяет финансировать текущие потребности сельскохозяйственных предприятий для поддержания производственного процесса. При этом максимальная сумма составляет 500 тысяч леев на одного бенефициара. Общий объем ресурса в рамках программы составляет около 491 миллиона леев, из которых почти 43 миллиона были выделены в мае. В то же время сумма предоставленных грантов составила 53 миллиона леев, включая 2 миллиона 240 тысяч леев, выделенных в мае. Из общего объема предоставленных ресурсов более 66% были использованы для традиционного сельского хозяйства, предусматривающего грантовую составляющую в размере 5%. На консервативное сельское хозяйство приходится 10,44% выделенных ресурсов. При этом грантовая составляющая для него составляет 15%. Зарубежные новости. Столица Украины минувшей ночью подверглась массированной атаке со стороны России. Киевская пресса сообщает, что это была комбинированная атака с использованием дронов и ракет, которые поразили жилые здания и объекты инфраструктуры. Согласно официальной информации, один человек погиб и более 20 получили ранения. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны, сообщает The Kyiv Independent. Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил о повреждениях в нескольких местах попадания в городе. Атака произошла спустя несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит более масштабное наступление по всей стране, включая возможное применение ракеты средней дальности «Орешник» против Украины. США, по словам президента Дональда Трампа, близки к заключению рамочного соглашения с Ираном об окончании войны и открытии Ормского пролива, передает Deutsche Welle. Договоренность в значительной мере согласована, написал Трамп в социальной сети в субботу вечером. Последние аспекты и детали соглашения сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время, добавил он. В то же время иранский военный представитель подчеркнул, что Тегеран даже в случае соглашения США сохранит контроль над стратегически важным для мировой торговли нефтью и газом Ормским проливом.
1: Сегодня днем ожидается переменная облачность, но местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха плюс 21-27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să descoperim Republica Moldova la pas, pendelete. Mai ales că avem și un motiv în plus. Recent a avut loc lansarea oficială a ghidului turistic al Republicii Moldova, Guide Moldova. Publicația a fost creată pentru a oferi turiștilor locali și celor străini o sursă practică și accesibilă de informare despre țara noastră, reunind la un loc recomandări de destinații, experiențe autentice și informații utile pentru călătorie. Mai multe despre această publicație am discutat cu autorul ghidului, Andrian Gurdiș.
6: Trăind în străinătate, am observat cultura de a planifica călătoria este prezentă în multe culturi. În Franța, în Germania, eu am studiat în Franța și am văzut asta destul de des la mulți turiști. Ulterior, când am revenit în țară și am început să trăiesc aici și dezvolt afacerea, am ajuns la ideea că la noi turismul debea în fază de dezvoltare și ne-am dat seama că la noi în țară nu există un ghid de țară complet. Și prin 2019, când deja mă găteam la dezvoltarea agenției mele de turism, am început să-mi apară ideea de a face un ghid turistic. În felul dat, prin anii 2020-2021, am luat decizia chiar să merg în direcția elaborării unui ghid turistic de țară.
7: Deci ați documentat acest ghid circa 6 ani, iar experiența franceză ați adus-o și în Republica Moldova. Vreau să vorbim, domnule Gurdiș, despre colaborarea pe care ați avut-o cu un coleg francez.
6: Gilles Emmanuel Jacquet a trăit în Republica Moldova prin mijlocul anilor 2000. Dumnealui, fiind profesor la Universitatea din Geneva, este specializat în istoria militară și a scris 2 cărți despre regiunea transnistriană, deci avea experiența de a scrie, de a colecta conținut, cât și avea experiența de a scrie o carte, dar și cunoștea de fapt Republica Moldova, dat fiind că a trăit o bună perioadă aiciană. I-a plăcut foarte mult țara și, cunoscând aceste detalii, i-am propus dumnealui să colaborăm pentru a face un ghid de țară care să fie născut în Moldova.
7: Ghidul acoperă toate regiunile Republicii Moldova și include, vreau să enumăr aceste categorii, destinații turistice, experiențe locale autentice, zone viticole, recomandări gastronomice, sugestii de itinerarii, informații practice pentru călători, contexte culturale și opțiuni de cazare. Câte, în total, destinații sunt incluse în acest ghid? Dacă ați făcut matematica acestui aspect.
6: Eu cred că el depășește 1000 de destinații, deci obiective, muzee, monumente, parcuri, restaurante, localuri și alte zone de agrement. El cu siguranță depășește 1000 de destinații de turistice din țară, dar v-aș spune că acesta este doar începutul, pentru că acest ghid va ieși cu ediții regulate și văzând că turismul se dezvoltă în Republica Moldova, eu deja pe moment am o listă de alte locații și destinații care încă nu au fost introduse în ghid, dar cu siguranță merită să fie introduse la următoarea ediție.
7: Cum ați selectat la această ediție destinațiile? V-ați condus după propriile preferințe, propriile experiențe sau ați avut și alte criterii?
6: A fost un hibrid din mai multe. În primul rând l-am lăsat pe Gilles să facă o selecție de destinații din punct de vedere a unui ochi, a unei mentalități din afara țării.
7: Ca unui turist străin, cum ar veni.
6: Da, exact, unui turist străin. Pentru că deseori ceea ce noi credem că e bine, nu neapărat e bine să o solicitat și viceversa. Deci o parte a fost selectată de dumnealui, o altă parte totuși a fost selectată de mine, dat fiind că eu activez în domeniul turismului și cunosc foarte multe destinații turistice din țară. Ulterior, rafinarea a avut loc în baza atât ratingurilor care unele localuri le au, cât și experiențelor celor care au avut de a intra în contact și de a colabora cu anumite locații. Deci noi am pus în primul rând accent pe locațiile care chiar merită, care reprezintă o locație stabilă, care lucrează regulat și care oferă calitate. Ghidul turistic prezintă o alegere pentru diversitatea mare a turiștilor. Sunt turiști care sunt axați pe monumente, pe obiective naturale,

0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Умышленные удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре являются актами террора, которые не могут быть оправданы, заявил премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну после массированных атак России на Киев и другие украинские города. Глава Кабмина нашей страны решительно осудил масштабные атаки России, в ходе которых были убиты и ранены мирные жители. Республика Молдова остается рядом с Украиной и с теми, кто защищает человеческую жизнь, свободу и мир от агрессии, подчеркнул премьер. Отметим, что минувшей ночью Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и другим регионам Украины. Разрушения зафиксированы во всех районах украинской столицы, повреждены жилые дома, торговые центры, склады и другие объекты гражданской инфраструктуры. Военные наблюдатели сообщают, что Россия выпустила свыше 50 ракет и около 550 дронов, и этот удар считается одним из крупнейших за последний год. Более 1000 человек посетили Национальный банк Молдовы в рамках Европейской ночи музеев, участие в которой учреждение принимает уже третий год подряд. Одной из главных достопримечательностей мероприятия стал золотой слиток весом более 12 килограммов, стоимость которого составляет около 30 миллионов леев. Посетители познакомились с денежным наследием страны, истории молдавского лея и ролью Центрального банка в обеспечении финансовой стабильности. Также гости НБМ узнали, как создаются и защищаются банкноты, какие технологии лежат в основе их безопасности и по каким признакам можно проверить подлинность денег. Также граждане могли увидеть памятные и юбилейные монеты, редкие денежные выпуски, архивные материалы и другие экспонаты, отражающие развитие национальной денежной системы. Европейская ночь музеев, достигшая 22-го выпуска, проводится под эгидой ЮНЕСКО, Совета Европы и Международного совета музеев, продвигая свободный доступ к культуре и сближая общественность с наследием культурных, образовательных и государственных учреждений по всему миру. Сегодня в центре Кишинева перекрыто дорожное движение. Ограничения касаются периметра площади Великого национального собрания. По данным примарии Кишинева, ограничения введены в связи с проведением велогонки «Велохоры-2026». Движение общественного транспорта перенаправлено на перебегающие улицы. Общественный транспорт курсирует в обычном режиме по всему маршруту, останавливаясь лишь на короткое время во время проезда колонны велосипедистов в сопровождении полиции. Также сегодня до 22 часов будут введены ограничения движения на улице Александру Челбун на участке между улицами Пушкина и митрополита Бонулеско-Бадонии. Муниципальные власти также сообщают, что до 5 утра 25 мая будет перекрыто движение транспорта по улице Коломна на участке между улицами митрополита Бонулеско-Бадонии и Пушкина в связи с проведением фестиваля традиций. Зарубежные новости. области сотрудники секретной службы США застрелили человека, который в субботу подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл по ним огонь. Это уже второй подобный инцидент с начала месяца, об этом сообщает CNN. Отмечается, что во время перестрелки был также ранен прохожий. В результате инцидента правоохранители не пострадали. Президент США Дональд Трамп на момент стрельбы находился в резиденции. По словам представителя Белого дома, его проинформировали об инциденте. Потенциальное соглашение между Ираном и Соединенными Штатами предусматривает, что количество судов, которые могут проходить через Ормский пролив, вернется к уровню до начала войны в течение 30 дней, сообщает агентство ТАСНИМ. Согласно меморандуму о взаимопонимании, морская блокада должна быть полностью снята в течение 30 дней, а часть замороженных иранских средств разблокирована уже на первом этапе. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, ветер северный, умеренный. Температура воздуха плюс 21-27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Диверс и интересант.

0: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Линии электропередачи межсистемного соединения, поврежденные в результате вчерашней непогоды, восстановлены и введены в эксплуатацию. Интерес к профессиям в секторе зеленой энергетики продолжает расти. Лица, желающие подать заявку на получение грин-карда, в будущем должны будут делать это из-за пределов Соединенных Штатов Америки. Далее подробности. Масштабная волна ракетных и дроновых атак, нанесенных России по Киеву прошлой ночью, является военным преступлением, заявил президент России Республики Молдова Майя Санду после ночных бомбардировок Украины, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей. По словам главы государства, ответ свободного мира должен заключаться в усилении поддержки Украины и увеличении давления на Россию. Республика Молдова остается рядом с Украиной и ее мужественным народом, написала Санду в социальных сетях. Председатель парламента Игорь Гроссу также заявил, что Молдова осуждает беспощадную войну России и поддерживает украинский народ, который мужественно и, к сожалению, ценой человеческих жизней сражается за всю Европу, отметил Гроссу. Отметим, что Россия минувшей ночью нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Киеву и другим регионам Украины. По данным украинских властей, погибли как минимум 4 человека, еще 69 получили ранения. Разрушения зафиксированы во всех районах украинской столицы. Повреждены жилые дома, торговые центры, склады и другие объекты гражданской инфраструктуры. Впервые со времен Второй мировой войны в Киеве была атакована также и здание Министерства иностранных дел. Военные наблюдатели сообщили, что Россия выпустила более 50 ракет и свыше 700 дронов. Этот удар стал одним из крупнейших за последний год. Российские государственные агентства сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации применили 4 типа ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В этих ударах, которые, по их утверждению, являются ответом на атаки Киева по гражданским объектам в России, сообщает Reuters. Более 4000 выпускников лицеев приняли участие в мероприятии «Учись в Молдове» и «Будь про, выбери профессию учителя». Министр образования и исследований Дан Перчун призвал молодежь выбирать университеты Республики Молдова и профессии с высоким общественным значением, включая педагогическую карьеру. Он призвал лицеистов остаться учиться в стране, упомянув более высокие стипендии, совместные программы с университетами Румынии, мобильности, Erasmus и Dual. Программы, благодаря которым студенты могут одновременно учиться и работать. Присутствовавший на мероприятии премьер-министр Александру Мунтяну рассказал выпускникам о собственном жизненном пути и призвал молодежь верить в свои силы, быть смелыми и пользоваться возможностями, которые перед ними открываются. Отметим, что мероприятие в арене Кишинев завершило третье издание недели образования, проходившей 20-24 мая в Кишинев. В течение 5 дней столица стала платформой для диалога о будущем школы, объединив власти, педагогов, международных экспертов и учащихся вокруг ключевых вызовов и реформ в системе образования. линии электропередачи межсистемного соединения напряжением 400 кВ Вулканишт-Исакчи и Вулканишт-Молдавская АГРЭС, поврежденные в результате сильных осадков и грозовых разрядов вечером в пятницу, восстановлены и введены в эксплуатацию. А национальная электроэнергетическая система работает в штатном режиме, сообщает Министерство энергетики. По данным ведомства, сразу после возникновения аварии были активированы оперативные процедуры реагирования и проведены необходимые переключения для изоляции повреждений, поддержания стабильности национальной электроэнергетической системы и предотвращения распространения сбоев в транспортной сети. Напомним, что в результате бури и обильных осадков вечером в пятницу аварийно были отключены воздушные линии электропередачи Вулканишт-Исакча и Вулканишт-Молдавская АГРЭС. 45-летний мужчина из села Перли Цонгенского района погиб после того, как его унесло сильным течением реки, вышедшей из берегов из-за проливных дождей последних дней. Это уже второй случай утопления менее чем за 24 часа. Вчера аналогичная трагедия произошла в Колорадском районе. По данным инспектората полиции, несчастье произошло, когда мужчина находился на рыбалке. Из-за обильных осадков уровень воды резко поднялся, и его унесло течением. Ходя рядом на находились другие люди, которые пытались им помочь. Спасти его не удалось. Этот трагический случай произошел всего через день после другого. И подобной трагедии в селе Деринео Колорадского района 48-летний мужчина также утонул при аналогичных обстоятельствах. Жители 33 населенных пунктов района Кахул получили корма для животных, которых они содержат в своих хозяйствах. Всего было распределено около 90 тонн фуража. Помощь предоставили фермерам, у которых есть до 5 дойных коров. По словам заместителя представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Молдове Тудора Робу, в рамках проекта помощь получили жители других районов.
2: Мы проанализировали последствия прошлогодней засухи и пришли к выводу, что больше всего пострадали районы на юго-востоке и юге Республики Молдова. Поэтому мы решили предоставить корма жителям районов Анини, но и Штефанвода, и Кахул.
1: Отметим, что проект был запущен в апреле 2025 года как ответ на последствия сильной засухи и влияния войны в Украине на сельское хозяйство. До сих пор корма получили хозяйства более чем в 90 населенных пунктах. Проект стоимостью 560 тысяч долларов также включал продвижение сорго, культуры, считающейся более устойчивой к засухе. Жители столицы сегодня могут заметить многочисленные пролеты специального самолета над городом. Компания MoldDATSA сообщает, что до 19 часов будут выполняться калибровочные полеты оборудования аэронавигации международного аэропорта Кишинев. По данным предприятия, проверки касаются системы инструментальной посадки и проводятся в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации. Такая процедура осуществляется дважды в год и необходима для поддержания стандартов безопасности полетов. В учреждении уточнили, что эти мероприятия имеют важное значение для корректной работы систем аэронавигации и обеспечения безопасности авиационных предприятий. Зарубежные новости. Последние атаки России против Украины, которых президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они включали баллистическую ракету средней дальности «Орешник», продемонстрировали политическую тактику запугивания и безрассудную политику ядерного риска, заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас, сообщает Ачерпресс. По ее словам, Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризируют Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это ужасающие акты террора, направленные на убийство как можно большего числа мирных жителей, отметил Каллас после ночных российских бомбардировок, которые поразили жилые районы столицы Украины Киева и привели к одному погибшему и десяткам раненых. Кая Каллас также заявила, что министры иностранных дел Европейского Союза обсудят на следующей неделе на неформальной встрече на Кипре вопрос усиления международного давления на Россию. Лица, желающие подать заявку на получение грин-карда в будущем, должны будут делать это
2: из-за пределов Соединенных Штатов Америки, согласно новому правилу, установленному администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Агерпресс. Таким образом, иностранный гражданин, временно находящийся в США и желающий получить грин-карт, должен будет вернуться в страну своего происхождения для подачи заявления, за исключением чрезвычайных случаев, сообщила служба гражданства и миграции США. До настоящего времени иностранные граждане, включая туристов, студентов и других лиц, смогли при определенных условиях подать заявление на получение американского вида на жительство, находясь на территории США. Более того, по данным источника, более половины грин-карт, выдаваемых ежегодно, оформляются именно по этой процедуре. Одним из требований является то, что заявитель изначально не должен был намереваться оставаться в Соединенных Штатах на длительный срок. С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп ужесточил политику в области миграции, охраны границ. Наиболее жесткие меры, включая запреты на въезд и требования внесения залога, в основном касаются граждан стран Ближнего Востока и Африки. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Moldova.
5: Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
6: Prieteni, astăzi vom continua interviul cu Olesea Rașcu, o interpretă apreciată, care a colaborat de-a lungul carierei sale cu unele din cele mai prestigioase orchestre de muzică populară, susținând numeroase concerte. De-a lungul timpului, a cochetat și cu muzica ușoară. După o pauză de câțiva ani, Olesea Rașcu va reveni în atenția publicului cu o nouă piesă.

0: Radio Moldova. Divers și interesant. Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Более 4000 выпускников лицеев приняли участие в мероприятии «Учись в Молдове». Линии электропередачи межсистемного соединения, поврежденные в результате вчерашней непогоды, восстановлены. Телефонные мошенничества продолжают наносить значительный ущерб Республике Молдова. Далее подробности. Власти продолжают принимать меры по урегулированию ситуации в населенных пунктах страны, пострадавших в результате проливных дождей 22 мая. В связи с этим в рамках Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям была создана кризисная ячейка. Специалисты Национального агентства дорог, агентства Апели Молдовы и Министерства окружающей среды оценивают состояние водных бассейнов с потенциальным риском повреждений. В то же время Министерство энергетики и Молдэлектро обеспечивают поставку электроэнергии потребителям и управляют энергетической ситуацией в пострадавших населенных пунктах. Также территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают сумму ущерба, зафиксированного в результате осадков. Согласно информации, собранной на местах, более сложная ситуация наблюдается в селе Мартинешт, район Страшень, где неблагоприятные погодные условия привели к затоплению 18 хозяйств. Работы по откачке воды из дворов людей затруднены из-за разлива русла водоема. Линии электропередачи межсистемного соединения напряжением 400 кВт Вулканишт-Исакча и Вулканишт-Молдавская ГРЭС, поврежденные в результате сильных осадков и грозовых разрядов вечером в пятницу, восстановлены и вновь введены в эксплуатацию. А национальная электроэнергетическая система работает в штатном режиме, сообщает Министерство энергетики. По данным ведомства, сразу после возникновения аварии были активированы оперативные процедуры реагирования и проведены необходимые переключения для изоляции повреждений, поддержания стабильности национальной электроэнергетической системы и предотвращения распространения сбоев в транспортной сети. Напомним, что в результате бури и обильных осадков вечером в пятницу аварийно были отключены воздушные линии электропередачи Вулканишт-Исакча и Вулканишт-Молдавская ГРЭС. Более 4000 выпускников лицеев приняли участие в мероприятии «Учись в Молдове» и «Будь про» выбери профессию учителя. Министр образования и исследований Дан Перчун призвал молодежь выбирать университеты Республики Молдова и профессии с высоким общественным значением, включая педагогическую карьеру. Он говорил с молодыми людьми об эмоциях окончания лицея, о свободе новых начинаний и о важности полноценно прожить этот период и призвал лицеистов оставаться учиться в стране, упомянув более высокие стипендии, совместные программы с университетами Румынии, мобильности Erasmus и дуальные программы, благодаря которым студенты могут одновременно учиться и работать. Вы все дети этой страны, и мы очень хотим, чтобы вы почувствовали эту принадлежность, чтобы мы видели вас в стране, в аудиториях наших университетов, чтобы вы были активны не только на концертах, но и в общественной жизни Республики Молдова. Вам предстоит сделать очень важный выбор, который сопровождается большой ответственностью. Вас ждут экзамены, важные решения, которые необходимо принять, но это неповторимый период в вашей жизни. Наслаждайтесь им в полной мере. присутствовавший на мероприятии премьер-министр Александр Мунтяну, рассказал выпускникам о собственном жизненном пути и призвал молодежь верить в свои силы, быть смелыми и пользоваться возможностями, которые перед ними открываются. Дорогие выпускники 2026 года, с этого момента ваша жизнь изменится. Вы будете заняты, будете много работать, может быть, даже больше, чем готовились к выпускным экзаменам. Но найдите время для спорта, путешествуйте, когда это возможно, и главное, найдите время для друзей и семьи. Будьте добрыми, патриотичными, позитивными, веселыми, заботливыми, щедрыми, уважительными и счастливыми. Меняйте этот мир к лучшему и наслаждайтесь жизнью в полной мере. Отметим, что сегодняшнее мероприятие в Арене Кишинеу завершило третье издание недели образования, проходившей 20-24 мая в Кишинеу. В течение пяти дней столица стала платформой для диалога о будущем школы, объединив власти педагогов, международных экспертов и учащихся вокруг ключевых вызовов и реформ в системе образования. Интерес к профессиям в секторе зеленой энергетики продолжает расти. Только в прошлом году более 160 учащихся записались на новые программы профессионального обучения, запущенные учреждением профессионально-технического образования страны. Наиболее востребованной специальностью является электрик, строительство и установщик солнечных фотоэлектрических систем. Власти утверждают, что специалисты, подготовленные по узким направлениям, очень востребованы на рынке труда. В республике Молдова лишь несколько учебных заведений предлагают молодежи программы в области возобновляемой энергетики. В то же время взрослые, желающие повысить квалификацию в новых зеленых профессиях, проходили переквалификацию, а некоторые обучались за рубежом. После возвращения в страну они смогли подтвердить свои навыки, получив аккредитованные сертификаты. Новые учебные программы были созданы для подготовки специалистов, способных устанавливать, обслуживать и развивать экологически чистые технологии. Поступить на них могут как юноши, так и девушки, увлеченные возобновляемой энергетикой. Телефонные мошенничества продолжают наносить значительный ущерб в Республике Молдова. Несколько граждан лишились денег после того, как были введены в заблуждение людьми, представившимися сотрудниками государственных учреждений. Так, в столичном секторе Чокана одна женщина перевела мошенникам более 2 миллионов леев. Другой случай произошел в секторе Баюкань. Там было передано свыше 500 тысяч леев. Подобная ситуация произошла и в секторе Рыжкановка, где мошенникам перевели более 200 тысяч леев. Кроме того, в Чедерлунге женщина передала 400 тысяч леев при аналогичных обстоятельствах. Полиция вновь предупреждает граждан не передавать деньги и личные данные незнакомым людям, независимо от того, кем они представляются. Отметим, что на протяжении недели правоохранители сообщали о многочисленных случаях аналогичного мошенничества. Людей вводили в заблуждение с помощью ложных звонков и сообщений, в которых злоумышленники представлялись сотрудниками государственных учреждений или банков, чтобы получить деньги, банковские данные или личную информацию. Больше всего таких случаев было зарегистрировано в Кишинеу и Белце, а также в Кэушэнь, Сорока и Унгэнь. Зарубежные новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к усилению поддержки со стороны союзников в условиях российской агрессии после того, как Киев атаковали более 600 дронов и десятки ракет. Бомбардировки затронули ряд объектов инфраструктуры в столице, включая здание Министерства иностранных дел Украины, сообщает Агерпресс. Глава украинской дипломатии потребовал дополнительных оборонительных возможностей, включая защиту воздушного пространства, инвестиции в оборонную промышленность, усиление давления на Россию и принятие политически решительных мер относительно вступления Украины в Европейский Союз. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших в результате массированной атаки на столицу минувшей ночью выросло до 81 человека. По его словам, 2 человека погибли. Также он отметил, что в стационарах городских больниц находится 31 раненый, среди них 2 детей. Кроме того, в результате атаки была повреждена резиденция посла Албании, сообщили албанские власти. Румыния решительно осуждает массированную и неоправданную атаку с применением ракет и дронов совершенную Россией прошлой ночью против Украины, заявила министр иностранных дел Бухареста Анна Цоя, тем самым присоединившись к высокому представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, а также ее коллегам из Венгрии, Республики Молдова, Великобритании, Германии и Ирландии. По словам чиновницы, этот жестокий акт агрессии был целенаправлен против гражданской инфраструктуры и жилых районов, вызвав трагические человеческие жертвы. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
3: Публичитате la Radio Moldova.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
6: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit la microfon Emilia Ghețu, în regie este Galina Madan, iar în studio, în calitate de invitată, este Lidia Prisac, doctor în istorie. Bine ați revenit la noi!
7: Bună seara, bine v-am găsit!
6: Vorbim despre o carte nou-nouță și trebuie să ne bucurăm că suntem primii care intrăm în posesia acestei cărți pentru Radio Moldova. Doamna Lidia Prisac a adus aici în studio noua ei carte, Migrația la feminin, un studiu de istorie orală cu mărturii ale femeilor care s-au strămutat cu traiul în străinătate sau lucrează pentru un timp oarecare. Cum v-a venit ideea să scrieți această carte, să lucrați asupra ei? Pentru că e foarte migălos acest lucru și presupune foarte multe să cunoști din istoria unei familii. Cum ați cunoscut aceste doamne și le vom lua pe rând așa cum sunt ele aici?
7: Da, trebuie să spun că lucrarea este practic ridicată recent de la editură, este proaspătă, cu miros de cerneală, da, dacă putem să zicem așa. Ideea cărții mi-a venit, deci, per ansamblu am lucrat la carte 5 ani de zile, poate un pic mai mult, dar am început nemijlocit să tatonez terenul în 2020. Practic este o carte apărută în pandemie, atunci am și proces să iau interviuri potrivit metodologiei de istorie orală ca să ajung la niște concluzii cu referire la migrația în ceea ce privește segmentul acesta feminin. Nu știam exact unde o să acostez, unde o să ajung, pentru că începusem cu un gen de obiective, da, și scop, dar am ajuns la o chestie frumoasă și totodată ceva altfel decât mi-am propus la început, pentru că la început mă gândeam să fie ceva intercultural, adică să includ în grila aceasta femeilor și persoane din diferite grupuri etnice, dar pe parcurs a fost mai dificil, deci să le găsesc, da? Și nemijlocit accesibilitatea sau dorința femeilor de a vorbi, mai ales că vorbim despre istoria recentă a Republicii Moldova, este o perioadă traumatizantă și atunci este o, putem să zicem, de o încapsulare a femeilor sau a celor care au trecut pe migrație, pentru că este o perioadă dură și majoritatea din ele greu au mers să vorbească, mai ales că vorbim despre o spovedanie practic, da? Pentru că și-au pus pe tapet viața și au vorbit corespunzător metodologiei potrivit istoriei vieții sau povestea vieții. Și am luat-o cătinel de la copilărie, majoritatea fiind născute în perioada terminală a Uniunii Sovietice și în felul acesta am încercat să valorific tot ce am putut din partea protagonistelor acestei lucrări.
6: Să urmărim traseul acestor femei. Nu tocmai adresele concrete, să zicem, dar începând cu finalul anilor 90, cred că puțin și mai înainte, a început migrația femeilor noastre în străinătate. Pe atunci România încă nu era în Uniunea Europeană, noi nu aveam pașapoarte românești și să ajungi într-o țară din Europa era foarte greu. Cunoaștem cazuri tragice când femeile au fost abandonate în drum, era foarte greu să ajungă acolo unde și-au propus. Poate ați avut niște întâmplări de acest gen povestite de femei? Sunt femei care au un stadiu mai mare în străinătate?
7: Voi menționa aici că, să știți, nu este specific pentru poporul român această migrație. Vine cumva probabil din ceea ce numim noi deportări și probabil de acolo ni se trage acest germene de a pleca în căutarea unei vieți mai bune sau un gen de a pământului făgăduinței, da? Pe ansamblu, migrația începe imediat după declararea independenței în 1992 legat de războiul de la Nistru. Majoritatea mergeau, bine, au plecat din Republica Moldova pentru că nu s-au regăsit aici și ulterior, în contextul acesta al penuriei economice, foarte mulți s-au văzut nevoiți să meargă la lucru și în special în Federația Rusă. Deci erau bărbații care plecau incipient, dar ulterior avem multe cazuri când bărbații s-au întors acasă, nu au fost plătiți, au fost tratați deci inuman, practic, putem să spunem, de

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Масштабная волна ракетных и дроновых атак, нанесенных России по Киеву прошлой ночью, является военным преступлением, заявил президент Республики Молдова Майя Санду после ночных бомбардировок Украины, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей. По словам главы государства, ответ свободного мира должен заключаться в усилении поддержки Украины и увеличении давления на Россию. Республика Молдова остается рядом с Украиной и ее мужественным народом, написала Санду в социальных сетях. Председатель парламента Игорь Гроссу также заявил, что Молдова осуждает беспощадную войну России и поддерживает украинский народ, который мужественно и, к сожалению, ценой человеческих жизней сражается за всю Европу, отметил Гроссу. Отметим, что Россия минувшей ночью нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Киеву и другим регионам Украины. По данным украинских властей, погибли как минимум 4 человека, еще 69 получили ранения. Более 4000 выпускников лицеев приняли участие в мероприятии «Учись в Молдове» и «Будь про» выбери профессию учителя. Министр образования и исследований Дан Перчун призвал молодежь выбирать университеты Республики Молдовы и профессии с высоким общественным значением, включая